0: never let me go.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
2: Love Radio. Love Radio.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru.

0: Love Radio.
1: Я не силен

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках «Столички».
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках «Столички» на столички.ру.
3: Аптеки «Столички». Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 19 19. Московская

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союз».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Лав-радио.
2: Лав-радио.
3: Лав-радио. Лав-радио. Лав-радио.

0: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш в

0: Подъем твоего настроения.
1: Самое доброе утро.
0: В эфире Love Radio.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

7 утра в Москве. Большой привет всем и доброе утро, друзья! Здравствуйте! Рад вас приветствовать здесь на волнах Love Radio. Меня зовут Макс Лабин. Буду этим утром вместе с тобой, да и днем, в принципе, тоже. Пока что наливаем себе крепкого кофе и слушаем музыку.

0: Понятное дело, что же там внутри ноет и болит? Это сердце, которое влюблено в другое сердце, которое, очень возможно, тоже влюблено в обратную сторону. И эта взаимность, конечно, всегда очень сильно радует. Звонки тоже радуют здесь в эфире Love Radio. Работает обычный человек всех нас, рано просыпающихся. Доброе утро, друзья. Здравствуйте, я Макс Фабиан. Приветствую вас на волнах любви. Ну и, конечно же, приглашаю дальше в наше музыкальное путешествие.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Абсолютно точно уверен, что, как и погода, наш сегодняшний эфир, плейлист и, в принципе, настроение будут просто на высоте. До конца часа с нами Кунгс, Тео Белос, Лондон, Galaxy. Чуть раньше здесь Дуа Липа, Гудзини. Еще раньше Феникса, Бервульф.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в Сочи.
0: Это Love Radio, здесь звучат саундтреки настоящей любви.

0: Безнадега.ру — это не про Риану и не про Келлина Харриса, тем более уж не про их совместку We Found Love. Эти ребят нашли любовь в самом безнадежном месте. Ну а мы же с тобой нашли гороскоп, который, надеюсь, тебя сегодня очень порадует.
1: Гороскоп.
2: Овны.
0: Сегодня возможны незапланированные траты.
2: Тельцы.
0: День благоприятен для старта новых проектов.
2: Близнецы.
0: Мечтайте, даже самые смелые фантазии скоро начнут сбываться.
2: Раки.
0: Вашим легким необходим воздух, причем желательно морской.
2: Львы.
0: Решительный шаг может перевернуть все в лучшую сторону. Действуйте.
2: Девы.
0: Внимание к деталям откроют новые возможности.
2: Весы.
0: Важное решение сегодня – ваш шанс завтра.
2: Скорпионы.
0: Возможность что-то изменить может обозначиться уже сегодня. Это то, что вам сейчас нужно.
2: Стрельцы.
0: Не стоит торопить события, все идет своим чередом.
2: Козероги.
0: Вас ждет незабываемый день. Обращайте внимание на знаки судьбы, их будет очень много.
2: Водолеи.
0: Полностью посвятите себя работе, пора выложиться на все 100.
2: Рыбы.
0: И что же у рыб? Начните свой день со звонка близким, и тогда все пойдет отлично. Кстати говоря, можно всем знаком зодиака это пожелать. Ну и хорошей музыки впереди. Беовульф, Феникс. Оставайся с нами.
1: Гороскоп. В эфире Love Radio.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Технология лазерной коррекции зрения последнего поколения Clear. В мае в клинике Меди лазерная коррекция зрения со скидкой до 25%. Диагностика бесплатна. Система клиник Меди. 3 7 4 0.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Love Radio. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.

0: Из притяжения в этой работе это Пауэлл и его Нирвана. Мы с тобой находимся в таком же примерно состоянии. Кто от того, что только проснулся и еще не понял, что происходит в этой жизни? Происходит музыка и, собственно, сама жизнь происходит. Весна на дворе. 7:50 в Москве. Провожаем час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Действительно, крепкий кофе никому не помешает этим утром, мне в том числе. Ну а до конца этого часа мы с тобой вдохновимся под трек Galaxy, такому, кстати, Опилос Лондон и Бритни Спирс. Ее Toxic тоже будут, так что просыпаемся, доброе утро и продолжаем наш день.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
4: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
5: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
9: Недвижимость подбирается, впечатления создаются.

0: плюс гарантия 5 лет. Белджи X50+. Моя движущая сила. Белджи. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belg.ru.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
6: Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ «Движение».
6: Категория 16+.
7: Yes.

0: 8 утра в столице.
1: Love News.
2: Банки рассказали, что делать при ограничении мобильного интернета. Власти готовят новые послабления для многодетных семей. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. При ограничении мобильного интернета в праздники банки рекомендуют клиентам подключаться к Wi-Fi, настроить пуш-уведомления и иметь при себе наличные. Вход в приложение на телефоне лучше заранее настроить по биометрии или короткому коду. Минтранс будет рекомендовать регионам с 30 июня ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи, в которой воспитываются четверо и более детей. Напомню, в настоящее время в большинстве субъектов такие семьи могут бесплатно парковать только один автомобиль. Окончательное решение принимают местные власти. В Минздраве назвали самое полезное мясо для шашлыка. Это нежирная свинина и баранина. Диетологи рекомендуют сочетать их с овощами для уменьшения нагрузки на пищеварительную систему. По словам специалистов, максимально в день можно съедать не более 400 граммов шашлыка. Оптимальная порция в два раза меньше. В издании Men's Health назвали самые заметные сериалы первой половины года, которые стоит посмотреть. В список попали такие проекты, как «Его и ее», «Молодой Шерлок», «История любви», «Скарпетта», «Клиника», «У Марго проблемы с деньгами», «Река Мадисон» и «Рыцарь семи королевств». Какие наряды стали лучшими на Met Gala 2026? Узнаешь на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного, так что обязательно забегай. Житель Америки подтянулся 12 412 раз за день и установил новый мировой рекорд. Ксавье начал тренироваться 3 года назад, изначально, чтобы просто обогнать друга, а потом захотел обойти и прошлого чемпиона. К слову, тот подтянулся на 67 раз меньше. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Если ты не умеешь подтягиваться на перекладине, то подтягивайся хотя бы в знаниях, ну или, не знаю, в каких-то других дисциплинах. Главное, не стой, не сиди на месте. BTS Swim на старте этого часа, дальше Эбен Холлу, ну и я, Макс Лабин, подтягиваюсь вместе с тобой.

0: Календарь в эфире Love Radio. Молодые люди, учимся у Косты, Лакосты признавать правоту девушек, хотя в отношениях это точно поможет. Почаще так делайте, и, в принципе, подольше отношения ваши сохранятся в безопасном каком-то в своем формате. Косте Лакосте говорим спасибо за мысли, за инсайты. Тем временем в Москве уже ровно 8 часов 21 минута. Отправляемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и, конечно же, в отношениях лучше всего взаимопонимание, а не потакание чьим-то интересам и манипуляция. Ну, а, конечно же, хорошая музыка, мне кажется, может наладить любые отношения. Вот, например, до конца часа с нами Never Letting Go танцевал Котелок Джули Чорчи Гриффин. Чуть раньше Whistle, это Джек Джонс, Калум Скотт. Ну и совсем скоро дискотека Вария, Вон Амур, Кукла.
2: И кто любовь эту выдумал, ты не знаешь о ней, пока ты мал.
0: Слушай Love Radio и лови саундтреки твоей любви.
3: Реклама. Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер один. 305-3355.
4: Застройщик ООО СЗ-СТ3. Акция на квартиры до 20 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Love Radio. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, у ла ла, what you be romance.
1: Алиса, включи любовь.
2: Хорошо, включаю Love Radio.
3: Слушай Love Radio дома и в офисе.
4: Везде, где есть твоя умная колонка.
3: Главные мировые хиты.
4: Любимые ведущие и шоу.
3: 24 часа, 7 дней в неделю.
4: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
3: Просто скажи.
1: Алиса, включи Love Radio.
2: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
3: Для лиц старше 16 лет.

0: Звони 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Дорогой, я решила, хочу спортивную фигуру к лету.
2: Тогда тренируйся с чемпионами.
1: Ты сейчас серьезно?
2: Абсолютно. В бассейнах и фитнес-клубах «Атлантика» новые абонементы с программами тренировок и питания от чемпионов с мировым именем. Просто включаешь тренировку на телефоне и повторяешь.
1: А плавать научат?
2: Да, на выбор программа в бассейне или в тренажерном зале.
1: Мне нравится. Берем.
2: Уже оформил абонемент со скидкой 30% на сайте atlantica1.ru.
1: Тренируйся с чемпионами.
3: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
4: Это не художественная галерея. Нельзя.
5: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
6: Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик УСС «Самолет Северо-Запад». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Дамы и господа, встречайте. Любимец публики Тенет Т7. Сигма Авто представляет Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Когда факты громче любой рекламы. Только в мае в Sigma Auto. Специальное предложение на Tenet T7. Ждем вас на Большом проспекте Васильевского острова 98. Tenet Sigma Auto. Подробности 404-4400. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру. На 04.03.2026.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Технология лазерной коррекции зрения последнего поколения Клиар. В мае в клинике Меди лазерная коррекция зрения со скидкой до 25%. Диагностика бесплатна. Система клиник Меди. 3 7 4 0. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
7: Застройщик ООО СЗ-СТ3. Акция на квартиры до 27 метров квадратных и 100% платье. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Love Radio. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
14: Love Radio. 103,6.

0: Волнах Love Radio, залип на тебе, поют ребята Tomorrow Together здесь. На Волнах Love Radio можно, конечно, залипнуть на хорошую музыку, крутые треки. Я думаю, что это мы и сделаем до конца часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В ближайшие 10 минут будем залипать по звонку и Ханну. Трек «Я не я» и Дэвид Гетта и Сэм Мартин с совместкой «Lovers on the Sun» появятся в самом финале часа. Так что обязательно оставайся с нами. Лучшие саундтреки твоей любви уже ждут тебя.
2: Реклама. Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ.

0: аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
1: Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru.

0: 9 утра в Москве. Love
1: News. Средняя ставка по ипотеке увеличилась. Ученые назвали преимущества жаворонков перед совами. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Средняя ставка по ипотеке превысила 10%, а средневзвешенный срок кредитования составил 23 года 10 месяцев. Это следует из данных Центробанка. После того, как ЦБ резко поднял ключевую ставку до 21%, граждане почти перестали брать рыночную ипотеку и по большей части переключились на семейную. Однако с февраля правила ее предоставления изменились, на этом фоне сложился повышенный спрос. Себастьян Стэн и Анна де Армас отметятся в триллере под названием «Безнаказанность». Действие событий в квартире происходит в конце 20 века. Главные герои – наемник, работающий на неправительственную организацию, и дипломатка – оказываются в самом центре геополитических интриг. Съемки ленты скоро начнутся. Включай Лаврадиочат на Муз-ТВ по четвергам в 4 часа дня по Москве и по пятницам в 9 утра. Смотри специальную подборку клипов и общайся прямо в эфире. Отсканируй QR-код с экрана или найди отдельный пост в группе Лаврадио ВКонтакте и оставляй свои признания в любви или сообщения о знакомстве. Лучшие послания прозвучат еще и в вечернем эфире по средам. Категория 16+. Привычка рано вставать по утрам связана с более высоким уровнем удовлетворенности жизнью и стабильным эмоциональным фоном. Как выяснили иностранные ученые, жаворонки более устойчивы к ментальным проблемам, а вот совы чаще страдают от симптомов депрессии и склонны к плохим привычкам. Специалисты также обнаружили связь между биологическими часами и характером. Кто рано встает, тот обладает большим уровнем самодисциплины и организованности, а вот любители поспать чаще всего экстраверты и открыты к новому опыту. Это были новости Лавр Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня.
0: Получается, все правильно. У нас, у жаворонков, есть преимущество перед совами. Его мы прямо сейчас реализуем. Хорошая музыка, Оффенбах, Miles Away. На старте этого часа. Дальше Holy Flame Tanu. Ну и я, Макс Фабиан, пойду заварю себе кофе.

0: Соня Фадейра, Диоль и Поппи Баском на волнах Love Radio. Think About Us. Думаю о нас, поет девушка здесь в этом треке. Ну, конечно же, когда у тебя сердце, твое сердце принадлежит другому, и это взаимно, всегда хочется думать о именно о вас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А еще о вашем совместном досуге, о будущем и вообще о всех прекрасных моментах, которые можно провести, организовать и провести вместе. Скоро вторая часть майских праздников. Я думаю, что многие уже построили планы, да? Ну и хорошая музыка, конечно же, добавит тебе идей и атмосферы, настроение в том числе. Lovers in the Past Life до конца часа. Это Келлин Харрис, Dragon Ball Man.
2: You and me, we were lovers in a past life.
0: Чуть раньше давим на газ вместе с Зиверт.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: И совсем скоро Дима Билан, а Настя, их новинка «Эпилог».
4: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза...
0: Слушай Love Radio и открывай саундтреки твоей любви.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Дорогой, я решила. Хочу спортивную фигуру к лету.
2: Тогда тренируйся с чемпионами.
3: Ты сейчас серьезно?
2: Абсолютно. В бассейнах и фитнес-клубах «Атлантика» новые абонементы с программами тренировок и питания от чемпионов с мировым именем. Просто включаешь тренировку на телефоне и повторяешь.
1: А плавать научат?
2: Да, на выбор программа в бассейне или в тренажерном зале.
1: Мне нравится. Берем.
2: Уже оформил абонемент со скидкой 30% на сайте atlantica1.ru.
1: Тренируйся с чемпионами.
0: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
4: Застройщик ООО «СЗСК3». Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Дамы и господа, встречайте! Любимец публики Tenet T7. Sigma Auto представляет Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Когда факты громче любой рекламы. Только в мае в Sigma Auto. Специальное предложение на Tenet T7. Ждем вас на Большом проспекте Васильевского острова 98. Tenet Sigma Auto. Подробности 404-4400. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру. На 04.03.2026.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Технология лазерной коррекции зрения последнего поколения Клеар. В мае в клинике Меди лазерная коррекция зрения со скидкой до 25%. Диагностика бесплатна. Система клиник Меди. 37400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
2: Лав Радио.

0: мощная коллаборация Дон Толивер, Доджа Кэт здесь на волнах Love Radio. Lose my mind, теряю самообладание, когда вижу тебя, ну или не знаю, что можно увидеть у человека, что захочется сразу отобрать, не знаю, круассан или какой-нибудь бутербродик, почему бы и нет. Мы же движемся с тобой вперед, и я напомню всем, что мы не забываем, что слушаем любимую радиостанцию и смотрим, а также смотрим интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз ТВ. Это модная подборка клипов и возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви или, например, сообщение о знакомствах попадут в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Так что слушаем Love Radio, смотрим Love Radio чат на Муз ТВ по четвергам в 16.00. Это категория 16+. Ну а впереди у нас Биби Рекса, Faithless New Religion, будет Зиверт и ее мощная новинка «Газ».
1: Love Radio 105.

0: радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Бывает, что чувствуешь, что знаком с человеком уже не просто там неделю, месяц, год, а больше одной жизни. Вот именно об этом песня «Lovers in a Past Life». Были влюблены друг в друга, но в прошлой жизни. Кельвин Харрис, Реган Боунмен, здесь на волнах Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: У кого такое же чувство есть в отношении своего любимого близкого человека, ну или просто друга, что мы знакомы уже больше одной жизни? Улыбнись, я вместе с тобой улыбаюсь. Ну и, конечно, до конца часа слушаем крутую музыку Рехаб, Муфаса, Хайпмен, Рейни с большой совместной работой Белив. Ну и в завершении часа DJ Smash, Винтаж, легендарочка Москва.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург — город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
6: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-267-67. 8-800-267-67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
11: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от

0: МРТ-сервис Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Around the world.

сейчас пик. В этом городе не каждый герой. Кто не первый, тот уже не второй.

0: Москве 10.
1: Love News.
2: Названы основные причины для блокировки банковской карты. Ученые открыли необычную пользу позитивного настроя. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Финансисты рассказали, почему финорганизации блокируют банковские карты клиентов. Основная ошибка – это резкая смена поведения, например, совершение крупного перевода новому человеку. Эксперты не рекомендуют делить сумму на части, лучше заранее сообщить банку о будущей операции. Кроме того, опасения вызывают хаотичные переводы разным людям, частые входы в приложения с разных гаджетов и нестабильных сетей, а также отсутствие понятного назначения платежа. Введение платы за зарубежный трафик бессмысленно, поскольку VPN-сервисы уже год умеют маскировать его под российский, заявил эксперт в области информационной безопасности Петр Осетров. По его словам, клиентам буквально ничего не нужно будет делать для обхода ограничений. Напомню, по планам расход больше 15 гигов зарубежного трафика в месяц будет обходиться в 150 рублей за каждый дополнительный гигабайт. Мошенники начали размещать поддельные объявления о сдаче недвижимости в аренду. Когда жертва откликается, злоумышленники сообщают о проблемах с оплатой и направляют ссылку на фишинговый сайт, который очень похож на популярные сервисы онлайн-бронирования. Введенные там персональные данные оказываются у аферистов. Итальянский модный дом Bottega Veneta зарегистрировал в нашей стране товарный знак. Напомню, в 2022 году компания объявила о закрытии магазинов в России. Позитивное мышление помогает нормализовать давление и полезно для здоровья сердца. Это выяснили иностранные ученые. По их словам, наиболее эффективная терапевтическая доза – это ежедневная практика. Заниматься нужно хотя бы 2-3 месяца. Еще больше новостей найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного дня.
0: Ну что, учимся мыслить позитивно и настраивать себя на тот же лад. Ну и слушаем хорошую музыку. Мадонна, Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Прямо сейчас дальше Дэйв Тэмс, Рэйн Дэнс, Гарри Стайлс, As It Was. Ну и я, Макс Фабиан, тоже с тобой мыслю позитивно.

0: Мне кажется, лучше не знать, что она знает, где ты там и не с ней. И кайт именно по этому поводу. Джекон Киля на асфальте, здесь на волнах Love Radio. Красивая работа со смыслом. Это редко сегодня. Ну, мы, конечно же, движемся дальше. Там и будут работы со смыслом, будут работы с ритмом. Совсем 10-19 столица.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и сразу перейдем к хорошей музыке. До конца этого часа с нами Pink Panthers.

чуть раньше лирика от Мота, намек на нас. Еще раньше Born Again, это Fastboy и Clock Clock. Это Лав Радио, оставайся на волнах саундтреков твоей любви.

0: У нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто-то хочет, попросите меня прощения.
1: Так.
0: Карта привязана к номеру телефона. Просто прощу за 1000. Прощу от души. За 3000, я так полагаю.
1: Прайс по прощению?
0: Да.
1: Думаю, если там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
0: Ну, если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз играл, возможно, это этот Константин нам пишет, да.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Реклама.
2: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
4: Технология лазерной коррекции зрения последнего поколения «Клеар». В мае в клинике «Меди» лазерная коррекция зрения со скидкой до 25%. Диагностика бесплатна. Система клиник «Меди». 3-7-4-0. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-64-46.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Lana Del Rey, ее новая работа First Light. Мне почему-то кажется, это очередным саундтреком к Джеймсу Бонду, наверное, который когда-нибудь выйдет, но очень даже похоже.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Максимально аутентично Джеймсу Бонду звучит работа First Light. Ну а дальше работы, которые прозвучат для тебя в конце этого часа, не менее ярких эмоций доставят. Пол Ван Дайк, Грейвери будут Let Go. Будет мод, намек на нас. Обязательно послушаем Pink Panthers и Зару Ларсон, как я и обещал, Stateside. Ну а в новом части тебя уже ждут лучшие саундтреки твоей любви, так что обязательно оставайся с нами.
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
6: Ольга Зарубина.

0: комбинация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: радио.
1: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: 11 часов в Петербурге.
1: Love News.
2: Россиянам рассказали, как увеличить ставку по вкладу. Мебель станет дороже. Ты слушаешь Love Radio, в студии Алина Фенина. Подробности далее. Чтобы увеличить ставку по вкладу, необходимо изучить предложения разных банков и сравнить условия. Часто новые клиенты получают больше выгоды. Кроме того, по словам экспертов, многие финорганизации дают повышенную доходность при выполнении определенных условий. Это может быть размещение крупной суммы, удаленное оформление и подключение дополнительных продуктов типа страховки. Специалисты рекомендуют следить за акциями и специальными предложениями к праздникам, началу сезона или запуску новых продуктов. Наиболее эффективная стратегия – это использование лестницы вкладов, когда деньги распределяются между несколькими депозитами с разными сроками. В Кабмине установили возможность сохранения номера мобильного телефона при переезде в другой регион. Для этого абоненту нужно обратиться к оператору связи и написать заявление в офисе компании, на официальном сайте или на портале госуслуги. Мера начнет действовать с 1 сентября. Власти готовятся ввести заградительную пошлину на мебель из недружественных стран. Мера необходима для поддержки нашей промышленности. По словам экспертов, цены увеличатся до 50%, при этом дороже станет не только импортная продукция, поскольку поднимутся расходы на комплектующие. Виктория Бекхэм рассказала о конфликте с сыном. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Стали известны детали сюжета 4-го сезона «Белого лотоса». В центре событий окажутся две съемочные команды, которые приехали на кинофестиваль в Каннах для участия в программе. У каждой свои амбиции и желание что-либо доказать. Дата выхода сериала пока не уточняется. Еще больше новостей ты найдешь в нашей группе Love Radio ВКонтакте, а также в других наших социальных сетях. Это были новости Love Radio. Меня зовут Алина Фенина.
3: Готовимся к предстоящим майским выходным, к определенному отсутствию интернета в эти дни, но приятная новость в том, что радио будет с тобой.
0: Love Radio в Санкт-Петербурге дарит музыку и хорошее настроение 24/7. В эфире шоу «Невский респект». Привет, самый красивый город на Земле.
1: Твое шоу из Петербурга. Каждый будний день с 11:00 Марк Борисов и Дима Решетников раздают «Невский респект».
4: В эфире Love Radio.
0: Весь интернет уже знаком с 71-летней Ольгой Владимировной и 23-летним Максимом, которые танцуют под Билана на Невском.
3: Но они не просто хайпят в сети, а серьезно настроены на выступление вместе с Димой на одной сцене, поэтому пусть Дима услышит, пусть Дима придет.
0: Вот до чего доводит любовь и страсть к музыке.

0: эфире Лав Радио.
1: Очередная история про темщиков. Значит, подросток из Ленобласти купил ПВЗ.
2: Прекрасно, ну, о чем тема?
1: Казалось бы, похвально, да, бизнес. Это вполне себе доступная история. Но купил он его не для того, чтобы развивать заказы там и так далее. Он купил, чтобы красть из него видеокарты. Объясняю темку. Смотри, так. 16-летний парень приобрел пункт выдачи в Сертолово. Значит, оформлял заказы через чужие аккаунты и направлял их в свой ПВЗ. Когда товар пришел на сумму более 1 000 000 рублей, его, то есть, доставили в пункт, который он купил, он просто забрал видеокарты и не оплатил их. Естественно, его нашли. Сейчас там, по-моему, уголовка, что-то вот...
2: А ПВЗ продал при этом еще?
1: Да, там сейчас какие-то приколы. Есть ПВЗ, который ты чуть ли не за 50 рублей можешь купить, или за бесплатно тебе отдают, которые условно там предыдущий хозяин не может содержать, и сами маркетплейсы, они мотивируют остальных, у кого есть сеть, ну, чтобы расширять, развиваться, и всем вин-вин. И вот, видимо, парень такой возможностью воспользовался.
2: Мне вспомнился пацан, который купил Lexus и щеголял на нем по дворам Мурина.
1: Так.
2: Причем купил его какого-то блогера.
1: Угу.
2: Ну вот, а парню лет 14.
1: Угу.
2: Там,
1: чем ну, можете себе позволить муринские, ну,
2: да,
1: мажоры.
2: Да. Но там еще смешно, что он за 500 000 его купил. Я считаю, что это успех. Найти Lexus за полляма сейчас,
1: ты
2: хоть
1: подожди,
2: и немножко битый, и немножко наезженный блогеров.
1: Ну. Знаешь, в чем успех? Когда тебе 14 лет, то у тебя есть полляма на Lexus. Мне кажется, в этом успех. Пацаны, напишите нам, пожалуйста, что вы такого делаете.
2: Вообще, в целом, любое из того, что мы тут рассказывали, осуждаем решительно.
1: Абсолютно, и бесповоротно, да.
0: Реклама. Когда-то эти земли принадлежали княгине Юсуповой. Сегодня они могут стать вашим семейным достоянием всего за 840 тысяч рублей. Превосходная транспортная доступность, всего 3 километра от МГИ, вокруг 1000 гектаров леса и все удобства городской жизни. Электричество подключено, дороги укреплены, уже можно строить дом. Станьте частью истории и обладателем участка для настоящего родового поместья. Звоните 317-25-35. 317-25-35.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
4: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
5: А слона не хотите? Нельзя.
6: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
7: Моя квартира, мои правила.
8: Застройщик УСС «Самолет Северо-Запад». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
9: Что-то на Невском. Это когда все встречи ты назначаешь у памятника.
10: Невский респект. В эфире Лав Радио.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Представители поколения Альфа, они говорят, что хотели бы изучать литературу с помощью мемов.
1: Знаешь, есть ощущение, что не сработает, потому что мемы, они не вечны. Может быть, в качестве факультатива.
2: Думаю, люди, которые вот на пятый год остаются, им такие, ладно, давай уже через мемы попробуем зайти.
3: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
4: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Здесь и сейчас.
2: 4-бальные пробки по Яндексу в Петербурге на данный момент. Почти час пробудете на проспекте Косыгина, за Невском проспекте от передовиков до моста Александра Невского.
3: Солнечные плюс 9 градусов сейчас. Так будет почти весь день. Завтра тоже облачно с прояснениями, плюс 11.
4: Реклама. Меньше минуты.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
7: Что-то на Невском. Это когда ты реально рад послушать уличных музыкантов.
8: Невский респект.

0: Невский респект. В эфире Love Radio.
1: Я тут только что увидел новость, что Kanye West в Грузии выступит 12 июня уже.
2: Да, вот же выступал он на фестивале водных фонариков в Юсуповском саду.
1: Dreamfest? А я что-то пропустил что-то? Или он инкогнито?
2: Ну ты же знаешь эту замечательную песню, где Kanye West и «Ласковый май» в одном
1: лице? Ну, «Седая ночь», конечно, да.
2: Вот она там звучала, а под нее выступал Flyboard Show.
1: А, да, она звучала именно в исполнении мистера Веста?
2: Ну да, практически лично. Только его никто не видел.
1: Потому что
2: в основном он... ведущий был, который пытался заглушить его.
1: Подпевал тоже там.
2: Ну...
1: Громче, громче, громче! Да, вот эта вот вся история. Ну, да. А вот видите, нужно ходить на мероприятия, которые мы рекламируем. Кстати, в следующем часе порекомендуем еще парочку мероприятий, подборку, как скрасить свой досуг. Возможно, там и Kanye West как-то вклинится.
2: Или Джастин Тимберлейк.
1: Всякое бывает.
2: Джазовый. Проспект культуры, рубрика наша, где рекомендуем, куда в Петербурге сходить отдохнуть через полчаса.
0: Реклама. Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+. Лав-радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
6: Что-то на Невском. Это идти обедать в галерею.
7: Шоу «Невский респект». В эфире Лав-радио.

0: 12 часов в Петербурге.
1: Если гулять по городу мечты, то с Невским респектом. Здесь Марк Борисов и Дима Решетников. И это Невский респект.
0: Вот минуту назад бахнула пушка Петропавловской крепости, значит, время серьезных новостей.
2: Ну, как, потому что сейчас напрягся я немножко. Что там у тебя?
0: В Смольном утвердили правила пользования гидроциклами.
2: О, это нам же очень нужно и важно.
0: Ну, вот ты когда последний раз катался на гидроцикле?
2: Да, сейчас вспомню, никогда, мне кажется.
0: А если вдруг соберешься, знаешь, что ходить по рекам и каналам разрешили только в светлое время суток.
2: Прекрасно.
0: Учитывая, что белые ночи скоро.
2: Что там в темное время-то делать?
0: Ну, в целом, да.
2: А, светлое время, да, действительно, белые ночи — это же светлое время.
0: Uh-huh.
2: А под... Нет, слушай, там же, мне кажется, как-то глубже гораздо все светлое время, столки-то по столки-то.
0: Нет, оно же светлое.
2: Но ночь-то темное время суток.
0: Ну,
2: изначально.
0: У нас маленькое.
2: Надо, короче, словарь Дали открыть.
0: Тут не дали.
2: Ну, ладно. Словарь Дали не дали. Ладно, так, что еще?
0: Так, еще что? Ну, управлять гидроциклами можно с 18, водитель должен быть трезвым. Водитель должен быть трезвым и в спасательном жилете, пассажиры тоже. Что еще важно? Запрещено, кстати, использовать гидроцикл как буксир для водных лыж, например.
2: Ну, то есть, как бы вообще надобность гидроцикла отпадает, в принципе, тогда.
0: Да ну тебя. Ну, просто передвигаться можно. Я не знаю, как там с парковкой, можно ли на нем, как на транспорте, передвигаться.
2: А представляешь, есть же, да, поезда, лыжные стрелы, а можно гидроциклы сделать лыжные.
0: Так нельзя. Ну, запрещено.
2: А если они покумекают, то можно.
0: Но еще на гидроцикле по-прежнему нельзя кататься по Неве. Это уже федеральные водные правила. Только реки и каналы. Ну, на всякий случай.
2: Ну, все зафиксировали. Теперь сезон без гидроциклов объявляется открытым.
0: Да что ж ты такой...
2: Ну, у меня и предыдущий такой же был.
0: А, вон ты к чему. Ладно, продолжим путешествовать по местам для отдыха в Санкт-Петербурге. Различным в рубрике «Проспект культуры». Скоро.

0: Amazing. Son of Dust, Move Your Body, Life is Simple. Еще могу много иностранных слов наговорить, но зачем?
1: Не надо, ты лучше по-русски что-нибудь скажи.
0: А по-русски мы расскажем, как в России, в Петербурге в частности, интересно отдыхать.
2: Проспект культуры.
0: Умеем.
1: Да, можно я открою портал в арт?
0: Давай.
1: Ну, это, кстати, портал в арт. Это маркет современного российского искусства и дизайна, на который я, собственно говоря, и приглашаю. В выходные 9 и 10 мая в Брусницы не пройдет этот маркет, этот фестиваль, который будет в эстетике советского ретро-футуризма. Мне кажется, очень классно. Я такое люблю. Будут дизайнеры, художники, керамисты, авторы игрушек, другие мастера. Они представят свои работы. И на этом маркете найдется то вообще, что ни у кого и нигде нет. Атмосфера в стиле космофутуризма предлагает поностальгировать, помечтать о красивом будущем. Здесь каждый сможет найти уникальное изделие для себя или в подарок. Это вот те, кто любят по таким маркетам ходить. Ты как, вообще ходок по таким штукам? Нет?
0: Меня наоборот эти безделушки подбешивают, но вот. Это же хлам.
1: Тогда заткни
0: в основном.
1: Хорошо.
0: По мне так лучше, знаешь, на куда-нибудь на блошиный рынок сходить, там
1: дешевле.
0: Как минимум, как минимум, да. Все то же самое, просто не так красиво.
1: Ну, не так уникально еще, ну да ладно. Ну. В общем, кроме всевозможных изделий, там мастер-классы для детей и взрослых.
0: Вот
1: можно,
0: это уже интереснее.
1: Да, можно и семьей прийти, провести день вообще среди вот этого арта, красоты, творческих людей, создать что-то необычное своими руками.
0: Вот.
1: И потом продать.
0: На том же, на следующем маркете.
1: Да, да, ну, на следующий же день. Вот, кстати, за покупки на фестивале, кстати, если ты будешь что-то приобретать, будешь получать специальные купоны, которые можно обменять, внимание, на попкорн, на участие в мастер-классах или на скидочки. 9-10 мая, культурный квартал Брусницын, маркет современного российского искусства и дизайна, портал в арт.
0: Замечательно. Выставку с двумя ракурсами Эрмитажа открывают сегодня в Эрмитаже.
1: Удивительно, да.
0: Да. Так. Впервые показывают вместе две картины Александра Осьмеркина, написанные в 1945 году, сразу после войны. На одной изображен вид на Зимний дворец со стороны Дворцовой площади, а на другой со стороны Дворцовой набережной. Вот долгое время находились работы в разных музеях в Оренбурге и в Карелии, и только сейчас их объединили в Эрмитаже прямо над тем местом, откуда они были написаны. Это Сивков переход, служебное пространство между зданиями музея, и это редкий взгляд на внутренний Эрмитаж, еще и в момент, когда он только начинал возвращаться к жизни после войны.
1: О, это интересно.
0: Угу. Посмотреть выставку Александра Осьмеркина «Эрмитаж» в 1945 году можно почти до конца июля. Ну и заодно подскажу, что в День Победы 9 мая, в понедельник 11-го, «Эрмитаж» будет закрыт, а завтра комплексы музея на Дворцовой площади могут открыться и закрыться позже обычного из-за генеральной репетиции Парада Победы. Но в остальные дни главный музейный комплекс и главный штаб работают в обычном режиме.
2: Проспект культуры. Реклама.
3: Дорогой, я решила. Хочу спортивную фигуру к лету.
4: Тогда тренируйся с чемпионами.
3: Ты сейчас серьезно?
4: Абсолютно. В бассейнах и фитнес-клубах «Атлантика» новые абонементы с программами тренировок и питания от чемпионов с мировым именем. Просто включаешь тренировку на телефоне и повторяешь.
3: А плавать научат?
4: Да. На выбор программа в бассейне или в тренажерном зале.
3: Мне нравится. Берем.
4: Уже оформил абонемент со скидкой 30% на сайте atlantica1.ru.
3: Тренируйся с чемпионами.
5: Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья – Карабицына.
3: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
5: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
3: Скорей же зови хранителя земель!
5: Уже звоню. 448-6565.
3: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
5: 448-6565.
6: Дамы и господа, встречайте! Любимец публики TNT 7. Sigma Auto представляет TNT 7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Когда факты громче любой рекламы. Только в мае в Sigma Auto. Специальное предложение на TNT 7. Ждем вас на Большом проспекте Васильевского острова 98. TNT Sigma Auto. Подробности 404-4400. TNT 7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру. На 04.03.2026.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67. 200-67-67.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Пиццерия

0: 67 78, Санкт-Петербург.
1: Love Radio. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
2: Что-то на Невском. Когда гражданка, это не обращение к женщине, а район, где ты живешь.
3: Невский респект.
4: В эфире Love Radio.

0: Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
1: Когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
2: Сестра пишет: «Утречка, я изначально знала, что извиняться – это нормально. И если есть, за что?»
3: Вот я из утробы выхожу и говорю: «Простите за предоставленные неудобства».
2: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
3: Чего, ребята, все собрались?
2: Света столько нажгли.
3: Я понимаю, у вас у всех семьи, дела сегодня какие-то были, да. Мать, ты меня тоже прости.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
4: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
5: Первые шаги.
6: Первая любовь.
5: Первый отпуск.
6: Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
7: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Что-то на Невском. Это когда ты различаешь несколько видов дождя. Шоу «Невский респект» в эфире «Лав Радио».

0: Невский респект. В эфире Лав Радио.
1: В Петербурге мошенники прогрессируют, стали QR-коды на самокаты развешивать, поэтому будьте внимательны, уважаемые самокатчики. Там, ну, код ведет на сайт, где нужно оплатить, и, соответственно, там ты входишь, вводишь и...
2: И все теряешь.
1: И все теряешь,
2: и даже на самокате не покатаешься.
1: Вот это самое обидное в этом во всем. МВД рекомендует вообще не переходить по неизвестным ссылкам и не вводить данные. Но мне кажется, есть же приложение, в котором у тебя все ок и все нормально.
2: Ты же должен QR-код отсканировать этим приложением.
1: Да.
2: А я потом перекину.
1: Слушай,
2: проблема, давай глубже смотреть.
1: Давай.
2: QR-коды бывают не только на самокатах,
1: да.
2: Бывают на домовых чатах,
1: в метро,
2: клеят поверх там
1: парковочных паркоматов этих.
2: Может быть, взять да отменить уже QR-коды?
1: И штрих-коды сделать? Я сразу ищу, как наладить все.
2: Ну, серьезно.
1: Это тоже неудобно. Это как интернет отключить.
2: Прекрасно живем, нормально.
1: Неудобно.
2: Нет интернета и QR-коды не нужны.
1: Короче, надо быть внимательней, все. И QR-кодом, и с интернетом, и вообще со всеми штуками. Что там у нас в эфире? Ты же внимательно смотришь на плейлист.
2: Да.
1: Ну?
2: Здесь без всяких QR-кодов, без штрих-кодов, без регистрации, без смс. Не надо никуда переходить. Просто оставайся здесь, и будет Maroof, Sad Song, а также Holiday Boy, Ты не хотела, до конца часа.
0: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
4: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А

0: 20.01 в Петербурге.
1: Твое шоу из Петербурга. Каждый будний день с 11.00 Марк Борисов и Дима Решетников раздают «Невский респект».
2: В эфире Love Radio.
3: Невский респект, Love Radio в Санкт-Петербурге на связи. Животрепещущий вопрос в преддверии выпускных последних звонков. Вот этого всего российским школьникам стали запрещать, говорится в СМИ, исполнять выпускной вальс под иностранные песни. Вот, в ряде регионов под запрет попали Sting, Тони Брэкстон и Уитни Хьюстон. То есть, прикинь.
0: Я представляю, как под песню из «Титаника» танцевать последний вальс.
3: Ты готовишься. Не, ну ты подожди. Ладно, песня из «Титаника». Ты готовишься, танцуй. А не каждый, да, как бы предрасположен к этому. Учишь, а тебе потом этот Shape of My Heart Стинга, оп, изобрели. Ты, а что делать, и что? И ты, тону, вот под это?
0: Под восьмиклассницу потом можно.
3: Вот, да. Очень.
0: Учительница первая моя.
3: По Питер в коморке, что за актовым залом, да
0: чисто. Очень много вариантов.
3: Слушай, ну а, допустим, из плейлиста Love Radio, вот ближайшего, подо что можно, например, из наших сделать школьный вальс?
0: Слушай, да тут сплошная запрещенка, Дим.
3: Не, я про российских.
0: Про российских.
3: Да, кто там у нас?
0: KDDK.
3: Так, хорошо.
0: Он же из Смоленска.
3: Да, вот, все верно.
0: Алекс Альто, я не знаю, он откуда. Ну, наверное, они как-то знакомы. Это вот самое ближайшее. Еще из Зиверт, ЕТЛ, вполне себе. На-на-най-най-най-най, можно вас сообразить. Егор Крид, Арткасти, Карма. Очень даже подходящая песня.
3: Прекрасно.
0: Под выпускной.
3: Ну, никто, как минимум, Басту и его медлячок не отменял. Поэтому меняем Стинга на Басту, а Уитни Хьюстон на Егора Крида.
0: Как скажешь. Ну вот KDDK, Алекс Альто сейчас.

0: Лав радио.
1: Играл когда-нибудь в крокодила, где нужно песни показывать?
2: Да, конечно.
1: Судя по тому, как ты сейчас танцевал под эту песню, мы с тобой сыграемся в этой игре, я буду узнавать.
2: Я все студенчество играл, я помню, мы даже как-то на набережной гуляем, в своей компании играем в это во все. И там тоже компания ребят такие, давайте, команда на команду, мы такие, давай.
1: Крокодила.
2: Да, мы как уделали.
1: Из фонтанки выловили, что ли?
2: Да нет, что ты тут...
1: Нет. Ну ладно. Вот и поговорили. А тема-то была нормальная, нет?
2: Тема была нормальная, но уже все. Все, уже про фонтанку и про крокодилов. А ты знал, что, кстати, в Неве в нулевых акулу находили?
1: Да кого там только не находили и до сих пор. Ой. Ладно, пойдем к песням, они всегда нас спасут. Бритни Спирс скоро, дальше Филат Фекерас, Зейн Эль Фуртадо. Тут целых полчаса музыки. Без рекламы, ну практически.
3: Реклама меньше минуты.
4: Запомни, Гарик, в 3 километрах от МКИ скрыты земли редкой силы. Дорога туда проста и надежна. Электричество проведено, вода и газ в доступе. А цена участка всего 140 тысяч за сотку.
5: Ах, слышал, там невероятная атмосфера умиротворения, как в заповедных лесах. Это правда?
4: Истинно так. Тысячи гектаров леса вокруг. Идеальное место для возведения дома мечты. Скорее бронируй участок. 317-25-35.
3: Love Radio. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-64-46.
6: Что-то на Невском. Это с площади Восстания. Бежать на маяк.

0: У нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто так. Карта привязана к номеру телефона, просто прощу за 1000, прощу от души. За 3000 я так полагаю.
1: Прайс по прощению.
0: Да.
1: Думаю, если там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
0: Ну, если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз сыграл,
1: самый,
0: возможно, это
1: самый,
0: Константин
1: да.
0: нам пишет, да.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: На «Суточно.ру» квартиру сниму. На «Суточно.ру» квартиру сниму. На «Суточно.ру»
5: квартиру сниму. На «Суточно.ру».
6: Что-то на Невском. Это выходить на Спасской, а выйти на Сенной. Или Садовой.

0: история начинается с того, что кто-то...
1: Вот, например, отец Джиджи Хадид, Мохаммед, тоже перепутал и подумал, что его дочь на Мэтт Гала была в таком-то образе. Короче, публиковал иные картины. Ну и, соответственно, абсолютно это не так. Пользователи его там немножко зашеймили. Ну, он что? Ну, батя.
0: А фотки-то все равно красивые. Посмотри их на сайте, там еще много всякого интересного. Забегай.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight.

0: символ ваших чувств.
1: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. Нужно в придачу все для здоровья семьи соберу.
1: Аптешаги от дома. По лицензии ООО ТЦСС.
3: Купер аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи.
4: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке.
5: ТВ-2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Движение. Категория 16+.
1: Love Radio. Реклама. Телефон Санкт-Петербург.

0: 14 часов в Петербурге.
1: Твое шоу из Петербурга. Каждый будний день с 11:00 Марк Борисов и Дима Решетников раздают Невский респект.
2: В эфире Love Radio.
3: Подъехала актуалочка к 14:00, это у нас астрологический час, я напоминаю, Марк, я нашел все-таки, я долго искал и нашел, какой ты шашлык по знаку зодиака.
0: Какая нейросеть тебе это генерирует?
3: Слушай, это соцсети единственные разрешенные, которые остались. Так вот, ты, Марк, дорогой мой, шашлык в темном пряном маринаде, вот какой ты.
0: Скорпионы нынче такие,
3: да? Да, ты глубокий, насыщенный, стайный. Сначала мягкий, а потом раскрывается и цепляет. Вот так вот про тебя говорят астрологи.
0: А про тебя?
3: Я что, я не шашлык, я человек.
0: Ну, начинаю.
3: Да, но я зато про Алину знаю. Она диетический шашлык из индейки и с травами. Вот этот вот диетический шашлык, который идеально сбалансирован, придет в 14:20. Алина Фенина.

0: смысле. И расскажет, кто есть кто в рубрике «Петроградный Меркурий».
1: Там-то мы разберем рецепты для каждого знака зодиака. Наверное. Кто знает, что там Алина нам принесет. Через 20 минут рубрика, а сейчас Леони и Калум Скотт. Стей. Это Невский респект.

0: Невский респект. В эфире Лав Радио. Петроградный Меркурий.
1: Сейчас количество звезд в эфире кратно возрастет. Ну, как минимум на 12 штук. Да. Зодиаков знака.
2: Да, совершенно верно. Что за день сегодня?
3: Что сказал?
2: Что за день сегодня?
3: 5-6 мая.
2: 7-е. Да, 6 мая.
3: Вы хотите майские?
2: Поработаем.
1: Опять?
2: День вот такой. Да.
3: Алин, сколько можно уже?
2: На работе сегодня нужно отдаться на все 100%.
1: Отдохнуть!
2: Нет!
1: Жаль!
2: Поработаем! Не ленимся, иначе руководство не заметит, не отметит, не запишет о вас ничего. Поменьше креативности, поменьше. Она сейчас может только помешать. Лучше решать вопросы по старинке, методами, которые себя уже зарекомендовали. Еще важно сконцентрироваться на заботе о здоровье и о доме. Вот такой прогноз.
3: Вот, да, но про креативность, как сказала, мы с тобой думаем, как завтра день радио отмечать.
1: Надо все по старинке. Вот как Александр Степанович Попов придумал тогда еще передавать телеграммы, знаешь.
2: Эх, подождите, может быть, завтра и нужна будет креативность, а сегодня нет.
1: Ну, тоже вариант.
2: Для своего знака мы посмотрим на сайте lavradio.ru прогноз. У тельцов день благоприятен для старта новых проектов. Водолеи, полностью посвятите себя работе.
3: Спасибо.
2: Ну, пора выложиться на все 100.
3: А я тоже думаю,
2: работай!
3: Что я сижу-то? Расслабился.
2: Про именинников чуть-чуть. Люди, рожденные 6 мая, любящие, приземленные, заботливые. Они легко находят общий язык с другими людьми, и у них очень много энергии.
3: Угу.
2: Примеры, пожалуйста. Солистка группы Linkin Park, Эмили Армстронг, актрисы Наоми Скотт и Лесли Хоуп. Невероятный Джордж Клуни, он тоже сегодня именинник. Наша актриса Александра Ребенок и композитор Максим Фадеев.
1: А еще знаете, кто сегодня родился?
2: Кто?
1: Александр Николаевич Бенуа. Живописец, искусствовед. И есть цитата, я думаю, каждый из вас под ней подпишется.
3: Ну, ты цитируй давай.
1: Ну, пожалуйста. Я люблю Петербург и нахожу в нем массу совершенно своеобразной, лично ему присущей прелести.
3: Подписано.
0: Петроградный Меркурий. Минута рекламы.
4: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
7: Что-то на Невском. Это когда ты идешь загадывать желания в духов двор.
8: Шоу «Невский респект» в эфире Лав Радио.

0: Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде зато подъезжать. Будет парковка для вагонов доступная.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Реклама. Меньше минуты.
7: Когда-то эти земли принадлежали княгине Юсуповой. Сегодня они могут стать вашим семейным достоянием всего за 840 тысяч рублей. Превосходная транспортная доступность, всего 3 километра от МГИ, вокруг тысячи гектаров леса и все удобства городской жизни. Электричество подключено, дороги укреплены, уже можно строить дом. Станьте частью истории и обладателем участка для настоящего родового поместья. Звоните 317-25-35. 317-25-35.
6: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-64-46.
8: Что-то на Невском. Это когда ты можешь послушать целую песню, пока едешь на эскалаторе. Или даже две. Шоу «Невский респект» в эфире Лав Радио.

0: Чин, Don't Say You Love Me, паноптикум на горизонте в плейлисте Love Radio. Дело в том, что Мари Краймбрери скоро скажет Диме Билану, что сегодня не среда.
1: Минута рекламы.
2: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
1: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Love Radio. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
5: Что-то на Невском. Это когда все встречи ты назначаешь у памятника.
6: Невский респект. В эфире Love Radio.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: 19 часов в Петербурге.
1: Твое шоу из Петербурга. Каждый будний день с 11:00 Марк Борисов и Дима Решетников раздают Невский респект.
2: В эфире Love Radio.
3: Интернет ограничили. И самокаты тоже ограничили.
0: Теперь они тоже не работают совсем.
3: Ну, добавили запретных зон перед 9 мая. Ну, там почти весь город.
0: Центр.
3: По факту центр города, mm-hmm. плюс Московский проспект, Московский Фрунзенский район, и там вот прям полностью вообще из данных приложений, ну, трех крупных агрегаторов вообще следует, что запрет включен действительно практически по всему городу. Васильевский остров весь, кроме Намыва. Там, mm-hmm. если хочешь, можешь
0: покататься. Не, ну, не
3: покататься.
0: По всему городу.
3: Ну, не по всему.
0: Имеешь в виду весь центр.
3: Весь центр.
0: То есть запрет стал несколько шире, чем
3: центр,
0: раньше.
3: Центр, Петроградка, угу. Васильевский, ну, остров, было, весь, да, московский, да.

0: респект, прям ага. чуть ли не до Пулково, знаешь.
1: Ну, в Купчино-то кататься можно?
0: Если очень хочется покататься.
1: На Коменде кататься можно?
0: Если
1: на
0: очень
1: Гражданском?
0: Хочется, на Вмурино, пожалуйста. Ну, вот. Никто не... Так что самокатчиков 9 мая ищем там, собственно говоря. Ну, а запреты, они временные. У одного из операторов, например, указано, что до воскресенья 10 мая до 16.00 это все продлится, так что не переживайте, все вернется, и можно будет.
1: Ну, весьма логичное решение.
0: Конечно.
1: Потому что
0: пешеходов, народу, техники.
1: Будет бессмертный полк, будет много техники и гуляющих людей, самокаты там, ну, не место, откровенно.
0: Естественно. Я думаю, даже если ты на своем собственном личном поедешь, тебя где-нибудь нет-нет, да и развернут. Ну, вполне вероятно.
1: Ну, или сам не захочешь ехать в толпу.
0: Вот именно. Поэтому пешочком или на метро.
1: Куда еще в Петербурге гулять, мы расскажем.
0: Ну, чуть попозже, да. Mm-hmm. А сейчас мы покажем, под какую музыку гулять в Петербурге.
1: О, это всегда пожалуйста. Давай. Вот, например, Time Impala.
0: Ну, прекрасно.
1: И Дженни. А песня называется «Дракула».
0: Impala как Chevrolet прям.
1: Да? Окей.
0: Да, все.

0: Невский респект. В эфире Лав Радио.
1: Мы же на протяжении всей рабочей недели, каждый рабочий день рассказываем, как в Петербурге прикольно отдыхать.
2: Да, и работать, и отдыхать.
1: И тут обнаружился интересный тренд под названием «судебный туризм», который набирает популярность в России. Наши граждане путешествуют из города в город, чтобы поучаствовать в заседаниях суда.
2: Ну, то есть из зала суда в зал суда, в принципе, тоже.
1: Чтобы
2: да?
1: не час суда в телевизоре, а час суда был настоящий, реальный. И они ходят по открытым заседаниям и смотрят, как там что происходит. Угу. Например, гражданские дела, которые часто сопровождаются скандалами, разводы, дележка имущества, долги. Вот это все как по телевизору, только в реальности. Угу. Также и популярные захватывающие уголовные судопроизводства, криминал, убийство, громкие дела с публичными фигурами. Ну, то есть получается...
2: То есть это получается... True crime.
1: True crime вживую, да?
2: Но это, можно сказать, это еще и трэш-стримы в режиме офлайн.
1: Это трэш-трипы.
2: Ну, или это тоже... Слушай, интересно, чем бы дитя не тешилось.
1: Причем чаще всего, по данным издания База, вот таким видом путешествий увлекаются домохозяйки и городские молодые девушки в достатке.
2: Вот, ну, допустим, домохозяек я еще плюс-минус могу понять, а молодые девушки... Ну, хотя их тоже могу понять. Ну,
1: вот какой бы петербургский суд ты бы отправил туристов?
2: Да ни в какой. Ну, что за бред-то?
1: Подожди, у нас же есть конституционный суд. Так. Там очень интересные дела.
2: Я не пошел бы. Я сам не пошел бы и никого бы не отправил. Я бы... Вон, иди по Невскому, погуляй, кофе попей. Вам хорошо.
1: Там наверняка и суд какой-нибудь есть.
2: Там, вот я вчера в Ботаническом саду был, все-таки наблюдал конфликт, там прям при мне девушка на сотрудника Ботанического сада, скажем так, громко ругалась и баллончик распылила.
1: Мирового судью вызывали?
2: Не знаю.
1: А потому что его невозможно вызвать. Вот к нему надо
2: теперь
1: идти.
2: Ищи вот это вот разбирательство в туризме, вот в этом, в судебном туризме. В общем, будьте... Давайте жить дружно вообще, без всей вот этой вот истории.
1: Ладно, без суда и следствия подскажу, что случайности не случайны в эфире Лав Радио. Скоро мод здесь, а еще новинка от Мадонны и Сабрины Карпентер. Bring Your Life Love уже вот через полминуты.
0: Реклама меньше минуты. Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
3: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
0: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
3: Скорей же зови хранителя земель.
0: Уже звоню. 448-6565.
3: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
0: 448-6565. Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
4: Что-то на Невском. Это когда ты ждешь свою половинку в парадной.

0: Красавцы Лав Радио.
1: Мы спрашиваем, что вас удивило особенно, когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что что? В голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
2: Да как это Алина пусто? Написала. Ничего подобного, так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
1: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
2: Дрогаем ногами.
1: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: Что-то на Невском. Это когда ты любишь гулять по поребрику вдоль Лиговки. Невский респект. В эфире Лав Радио.

0: Невский респект. В эфире Love Radio.
1: Скорее бы завтра.
2: Да, потому что завтра четверг. По четвергам, как известно, есть уникальная возможность совместить сразу два любимых развлечения. Это и радио, и телевидение, собственно говоря. И там можно смотреть, слушать любимую музыку от любимых исполнителей.
3: А чтобы их совместить, еще интернет понадобится. Ну, то есть три в одном.
2: Ну да, но смотри, можно телевизор смотреть, в принципе, и без интернета. Но если ты хочешь добавить интерактива в свою жизнь и признаться в любви своей второй половины, или же найти своего спутника или спутницу, то да, интернет нужен.
3: Для этого заходи на сайт Муз-ТВ, оставляй свое послание, признание, пропитанное чувствами самых разных оттенков, либо же сообщение о знакомстве, чтобы твое сообщение показали в эфире Love Radio чата на телеканале Муз-ТВ.
2: Начнется он традиционно завтра, ну, по четвергам в 16:00. Время для того, чтобы придумать красивое сообщение, красивое признание у тебя имеется, поэтому дерзай и пользуйся. Есть еще один момент. Твоя вторая половинка может как бы не знать об этом и не посмотреть. Ты такой обиженный, такой, ну, Люсь. Почему-то вдруг говоришь: слушай, я там тебе сообщение отправил, но мне ничего не приходило. Так говорит, в 9 утра в пятницу включай Муз-ТВ и смотри.
3: Повтор будет обязательно. Но и досрочно тоже сообщение можно услышать, правда. В вечернем эфире Love Radio бывает еще и такое. По средам как раз тоже лучшие выдержки из Love Radio чата на Муз-ТВ звучат. А так в четверг в 16, в пятницу в 9 утра. Наслаждайся.
0: Реклама. Меньше минуты. Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
4: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfly.rf.
0: Love Radio. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
6: Что-то на Невском. Когда гражданка, это не обращение к женщине, а район, где ты живешь.
7: Шоу «Невский респект» в эфире Love Radio. Bring the action.

0: 16 часов в Петербурге. Love
1: News. Россиянам пообещали, что массовых увольнений из-за ИИ не будет. Фильм Сарика Андреасяна номинировали на Голливудскую премию. Ты слушаешь Love Radio, в студии Алина Фенина. Подробности далее. Внедрение искусственного интеллекта повлияет на сокращение штата в российских компаниях, однако этот процесс будет происходить постепенно. В Роскачестве подчеркнули, что массовых увольнений ждать не стоит. По мнению экспертов, бизнес активно использует нейросети для оптимизации. Так быстрее всего изменения коснутся банков, ритейла и телекома. Базово ИИ-технологии заменяют подготовку отчетности, сбор и анализ данных. В Госдуме призвали продлить ежемесячные выплаты из маткапитала до 18-летия детей, а в случае обучения их в колледже или в вузе – до 23. Соответствующее предложение направлено в Минтруд. Сейчас семьи с низкими доходами могут получать выплату за рождение ребенка ежемесячно на малышей до 3 лет. Северная столица впервые пройдет бессмертный флот, пишет Петербургский дневник. 9 мая в 14.00 около 30 парусных моторных судов выйдут на акваторию Малой Невки в честь памяти экипажей, которые погибли на Балтике в годы войны. Корабли украсят названиями и изображениями судов-участников сражений. Фильм «Война и мир» Сарика Андреасяна номинировали на Голливудскую премию Golden Trailer Awards 2026. Лента поборется за звание «Лучший иностранный постер». Напомню, премьера состоится в следующем году. Андрея Болконского сыграет Станислав Бондаренко, а Пьера Безухова – Николай Шрайбер. Москвичка перепутала квартиру и уснула в кровати у незнакомки. Хозяйка жилья вернулась домой после ночной смены, услышала в спальне шум и обнаружила в ней неизвестную девушку. Проснувшись, та объяснила, что просто перепутала этаж после хорошего отдыха с друзьями. Это были новости Love Radio. Меня зовут Алина Фенина.
2: Шоу из Петербурга. Каждый будний день с 11.00 Марк Борисов и Дима Решетников раздают Невский респект.
3: В эфире Love Radio.

0: Дело такое. Ведущие петербургские театры, Мариинский, например, Большой драматический, да и, в принципе, другие просят зрителей заранее распечатывать и сохранять электронные билеты.
1: Либо, да, делать скриншоты и фоточки предоставлять там с QR-кодами, штрих-кодами, вот это все.
0: Все почему? Потому что, ну, есть некоторые сложности с интернетом, и они прогнозируются в ближайшие майские праздники, а распечатка всегда поможет тебе войти без проблем.
1: Я наткнулся здесь, ну, тоже на статью в связи с ограничениями интернета и так далее на майские, а там как свой досуг скрасть, если интернет отключен, и там очень забавно, я даже всю ее читать не стал, просто, ну, скачайте себе там фильмы и музыку, которую там из сервисов стримингов любите, купите или распечатайте себе кроссворды или сканворды, читайте книги. В общем, вот такие вот рекомендации.
0: В целом развлечений-то было много, когда не было интернета.
1: Конечно, да, и, ну, как минимум сходить погулять в музей, в театр в какой-нибудь.
0: Вот, вот об этом мы поговорим в рубрике «Проспект культуры», а сейчас небольшой, так сказать... как называется кусочек лета, который я хочу сейчас поставить?
1: Тизер?
0: Да, о, тизер лета сейчас будет в исполнении Келвина Харриса. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned.

0: Невский респект. В эфире Лав Радио. Проспект культуры.
1: Идем, читаем книги. Ну, точнее, не читаем, а идем на выставку, которая называется «Архитектура книги». Она посвящена искусству создания как книги как сложного художественного объекта. Значит, как говорят организаторы, выставка продолжает вообще давнюю традицию музея. Это Эрмитаж, на минуточку, уходящую еще ко временам Екатерины II, когда в коллекции, наряду с произведениями искусства, собирались еще и уникальные издания. Значит, сам проект, сама выставка делится на 4 раздела – фасад, интерьер, окна и дом, что помогает буквально разобрать книгу на части и понять, как она создается, от переплета до иллюстрации. Современные авторские книги, выпущенные малыми тиражами, там также имеется. Особое внимание привлекает проект художника Юрия Штопакова с ранее неизвестными текстами Данила Хармса. Тираж книги всего 16 экземпляров.
2: Всего?
1: Да, вот, эксклюзив и уникальность. Есть также другие работы уникальные, которые выполнены вообще вручную, оформленные там с использованием кожи, металла, золочения, дерева и так далее. В общем, есть на что посмотреть. Выставка проходит в Эрмитаже. Ну, стоимость по входному билету до 7 июня. Она продлится, можно наслаждаться.
3: 9 мая. С трепетом всегда отмечают в Петербурге День Победы. И вот мероприятие, которое обычно я раньше не видел в списке мероприятий, вот нестандартное. Помимо Бессмертного полка, помимо салюта ко Дню Победы, парада и прочего, 9 мая в Ленфильме, в легендарном кинотеатре, состоится особенный концерт, где музыка военных лет соединится с кадрами уникальной кинохроники из архивов студии. Впервые эти записи покажут широкой публике именно в День Победы, как живое свидетельство стойкости и мужества наших предков. Зрители услышат музыку, воспевающую верность и отвагу, силу любви, неугасимую память о лишениях, подвиге и победе. Для гостей в сопровождении кадров кинохроники выступит эстрадный оркестр Санкт-Петербурга под управлением дирижера Игоря Пономаренко. Итак, концерт ко Дню Победы на Ленфильме 9 мая в 19:30.
0: Проспект культуры. Минута рекламы.
4: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
5: Это тебе не спортзал, нельзя.
6: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
4: Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик УССС «Самолет Северо-Запад». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: В ОКЕЙ розыгрыш дачной мебели и других призов. С 23 апреля по 20 мая 2026 года.
9: Информация о организаторе акции, правила для проведения, количество призов, срок, месте проверки получения на ОКМаркет.ру.
10: Дамы и господа, встречайте! Любимец публики TNT7. Sigma Auto представляет TNT7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Когда факты громче любой рекламы. Только в мае в Sigma Auto. Специальное предложение на TNT7. Ждем вас на Большом проспекте Васильевского острова 98. TNT Sigma Auto. Подробности 404-4400. TNT7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру. На 04.03.2026.
0: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
11: Что-то на Невском. Это когда ты реально рад послушать уличных музыкантов.
0: Невский респект.
12: В эфире Лав Радио.

0: miles away.
1: Новая песня о любви.
2: Привет всем слушателям Love Radio. На связи Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ».
1: В эфире Love Radio.
3: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Мы обсуждаем, какие фразы или действия заставляли чувствовать вас неловко, девчонки. Фразы мужчин. Много лет назад, когда расставались с парнем, сказал: «Ну ты колечко помолвочное верни тогда». И сережки, и на день рождения подарок. Это пишет Алена. Более неловким было увидеть все эти подарки на новой пассии. Мы от лица мужчин заявляем: это не наш. Это не наш, 100%. Нет, этого не надо нам такого.
1: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Лав-радио. Здесь и сейчас.
4: По данным Яндекса, пробки в 4 балла в Петербурге. Местами затруднения. На 22 минуты задержитесь на главной улице, Токсовском шоссе, от энергетиков до реки Охта.
5: Плюс 11 солнечных градусов в Петербурге сейчас. В пятницу и выходные будет теплее, а завтра снова плюс 11, облачно с прояснениями.
6: Реклама. Запомни, Гарик. В 3 километрах от МКИ скрыты земли редкой силы. Дорога туда проста и надежна. Электричество проведено, вода и газ в доступе. А цена участка всего 140 тысяч за сотку.
7: Ах, слышал, там невероятная атмосфера умиротворения, как в заповедных лесах. Это правда?
6: Истинно так. Тысячи гектаров леса вокруг. Идеальное место для возведения дома мечты. Скорее бронируй участок. 317-25-35.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Технология лазерной коррекции зрения последнего поколения Клиар. В мае в клинике Меди лазерная коррекция зрения со скидкой до 25%. Диагностика бесплатна. Система клиник Меди. 3 7 4 0. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-64-46.
11: Что-то на Невском. Это когда твой любимый напиток — кофе с песком.

0: Невский респект. В эфире Лав Радио.
1: Ну что, все, закончили?
2: Да.
1: Можем отправляться?
2: Можем.
1: Гулять по Петербургу?
2: Да, по городу
1: смотреть закаты.
2: Нашему любимому.
1: Вот, вот именно.
2: И рассветы.
1: Все для тебя.
2: Я голосую за то, что рассветы гораздо интереснее закатов, и их мало кто видит.
1: Ну и флаг тебе в руки, собственно говоря.
2: Отправляюсь я смотреть рассвет, а ты закат. Вернемся завтра, пока.
0: Встречаемся в Петербурге с 11 до 17, а по пятницам до 18. Марк Борисов и Дима Решетников. Шоу «Невский респект». В эфире Лав Радио.
3: Минута рекламы.
4: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
5: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
7: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
0: Лав Радио 105.

0: 17 часов в Петербурге. Love News.
1: Билеты на электрички будут продавать онлайн. Зумеры запустили тренд на тихое увольнение. Ты слушаешь Love Radio, в студии Алина Фенина. Подробности далее. По всей России к 35-му году билеты на электрички будут продаваться в электронном виде. Это следует из концепции развития перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении. Кроме того, объем перевозок вырастет как минимум на 15%. В Петербурге появилась площадь «Зенита», пишет «Коммерсант». Топонимическая комиссия присвоила имя футбольной команды безымянной площади у «Газпром-арены». Соответствующее постановление подписано в Смольном. Решение принято в честь столетия петербургского клуба. В кинотеатрах стран Латинской Америки покажут нашумевший российский фильм «Твое сердце будет разбито» с Вероникой Журавлевой и Даниэлем Вегасом в главных ролях. Посмотреть «Love Story» на испанском и португальском языках зрители смогут 6 августа. Зумеры экономят силы благодаря тренду на тихое увольнение. Так, новое поколение не хотят работать 24/7, звонить по рабочим вопросам и ставят на первое место деньги. Они выполняют строго то, что прописано в контракте, и осуждают неоплаченный энтузиазм. По словам экономистов и HR-специалистов, нынешняя молодежь – самое прагматичное поколение из-за высокой инфляции и стоимости жизни в последние годы. В России снимут новую версию фильма «Курьер». К 40-летию оригинальной картины премьера состоится в начале 27-го года, пишет ТАСС. Съемки начнутся в июне, состав актеров пока неизвестен. В Беларуси появились шашлычные пончики. У новинки три вида – гриль с легким дымком, карамелизированный с хрустящим жареным луком и барбекю с копченым вкусом. Стоимость деликатеса около 150 российских рублей. Еще больше новостей ты найдешь в нашей группе

0: LoveRadio ВКонтакте, а также в других наших социальных сетях. Это были новости LoveRadio. Меня зовут Алина Фенина. Следующий выпуск новостей через час.
1: Тима белорусских, Вилки, Лана Дель Рей, Полина Гагарина. Вот с кем проведем первые 20 минут этого часа. И это, конечно, еще не все. Дэйв и Тэмс, Рейн Дэнс на старте часа. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: найти в тебе.
1: Мокрая кроса, Тима Белорусских, только что в эфире Love Radio.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: Ну и по традиции обратим внимание на некоторые из тех хитов, с которыми проведем следующие 40 минут этого часа. За экватором Бенсон Бун, Sorry I'm Here For Someone Else.
3: I'm sorry I'm here for someone else. It's good to see your face.
1: Еще ближайшие 40, Леони и Каллум Скотт, Stay. Пебл, Феникс, после короткой паузы.
4: Зажечь огни земли, зажечь их по городам.
1: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
5: Реклама.
6: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
7: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов, 439,99. С 7 по 20 мая.
8: Окей.
7: Подробности на Окмаркет.ру.
5: Love Radio. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.

0: Когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
1: Сестра пишет: «Утречка, я изначально знала, что извиняться – это нормально. Если есть, за что?»
0: Вот я из утробы выхожу и говорю: «Простите за предоставленные неудобства».
1: Отвлекла вас. Да. 5 человек тут задействованы.
0: Вы тут чего, ребята, все
1: столько
0: собрались?
1: Света
0: я понимаю,
1: нажми.
0: У вас у всех семьи, дела сегодня какие-то были. Да. Мать, ты меня тоже прости.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
2: 6+. Здесь и сейчас.
6: Пробки в Петербурге 5 баллов по Яндексу. Необычно на Каменноостровском проспекте от площади Льва Толстого до улицы Академика Павлова. Также можно постоять на внутреннем кольце до и после Вантового моста. Погода +11 в Петербурге сейчас. Столько же завтра. Сохранится облачно с прояснениями. А с пятницы потепление.

0: Звони 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Дорогой, я решила, хочу спортивную фигуру к лету.
2: Тогда тренируйся с чемпионами.
1: Ты сейчас серьезно?
2: Абсолютно. В бассейнах и фитнес-клубах «Атлантика» новые абонементы с программами тренировок и питания от чемпионов с мировым именем. Просто включаешь тренировку на телефоне и повторяешь.
1: А плавать научат?
2: Да, на выбор программа в бассейне или в тренажерном зале.
1: Мне нравится. Берем.
2: Уже оформил абонемент со скидкой 30% на сайте atlantica1.ru.
1: Тренируйся с чемпионами.
3: Когда-то эти земли принадлежали княгине Юсуповой. Сегодня они могут стать вашим семейным достоянием всего за 840 тысяч рублей. Превосходная транспортная доступность, всего 3 километра от МГИ, вокруг тысячи гектаров леса и все удобства городской жизни. Электричество подключено, дороги укреплены, уже можно строить дом. Станьте частью истории и обладателем участка для настоящего родового поместья. Звоните 317-25-35. 317-25-35.
4: Дамы и господа, встречайте! Любимец публики TNT 7. Sigma Auto представляет TNT 7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Когда факты громче любой рекламы. Только в мае в Sigma Auto. Специальное предложение на TNT 7. Ждем вас на Большом проспекте Васильевского острова 98. TNT Sigma Auto. Подробности 404-4400. TNT 7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру. На 04.03.2026.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-267-67. 8-800-267-67.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Пиццерия.

0: 51-78, Санкт-Петербург.
1: Технология лазерной коррекции зрения последнего поколения Клеар. В мае в клинике Меди лазерная коррекция зрения со скидкой до 25%. Диагностика бесплатна. Система клиник Меди. 3-7-4-0. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-64-46.
3: Лав Радио. 100.

0: Яркий акцент этого часа. Кира Дивайн, Маркус Толивер, Superficial в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И прежде чем открыть следующий музыкальный час, в этом отметится небольшая серия треков. Britney Spears, Womanizer, Marshmello, Portugal, The Man, Phoenix. После небольшой паузы и сразу после актуальные новости.
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
7: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
11: Лайф-арена.
10: Премия Муз-ТВ «Движение».
11: Категория 16+.

0: Нью-Йорке 18 часов.
1: Love News.
2: В Смольном предупредили о возможном ухудшении качества связи интернета. Петербург претендует на статус свадебной столицы России. Ты слушаешь Лаврадио, в студии Алина Фенина. Подробности далее. В Комитете по информатизации связи сообщили о возможном ухудшении качества мобильной связи интернета в период с 6 по 9 мая в Петербурге и области. Как пишет 78.ru, меры необходимы для обеспечения безопасности горожан. Также в Комитете отметили, что с их стороны не вводятся ограничения в работу мобильных операторов и призвали использовать для доступа в интернет городской Wi-Fi. Сразу после майских праздников в Петербург придут дожди, об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, фон дневной температуры с пятницы будет повышаться, но жарко не будет. Максимально воздух прогреется до плюс 12 и плюс 17 градусов. Повышение будет плавным к 11 числу. Турция, Китай и Италия возглавили рейтинг стран, чьи граждане чаще других выбирали ЗАГСы северной столицы для заключения брака в прошлом году. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Петровский, пишет «Коммерсант». В десятку также попали Франция, Финляндия и Индия. По словам вице-губернатора, Петербург претендует на статус свадебной столицы России. Только в прошлом году специально для росписи и торжества в город приехали более 4000 иногородних. Отец Джиджи Хадид опубликовал ее сгенерированные фото с Метгала. Подробности на сайте lafradio.ru в разделе «Горячие новости». Подросток из Ленобласти купил ПВЗ, чтобы украсть из него видеокарты. Как пишут СМИ, 16-летний парень оформлял заказы через чужие аккаунты и направлял их в свой ПВЗ. Когда товар на сумму более 1 000 000 рублей доставили, он просто забрал видеокарты без оплаты. Расследование дела уже завершено, материалы переданы в суд. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Алина Фенина. Следующий выпуск новостей через час.
3: Колоссальный привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В ближайшие 20 минут отметятся мод Ava Max, Artemas, Dominic Fike на старте Yearbooks Graceland. Ты слушаешь Лаврадио. У микрофона Максим Абдулин. Хорошего вечера.

0: Мод «Намек на нас» в эфире «Лав Радио».
1: Все, что ты любишь, на одной волне. «Лав Радио».
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми продолжим текущие 60 минут этого часа. За экватором отметится «Tomorrow Together», «Stick With You». Там же недалеко Дэвид Гетта и Биби Рекса «I'm Good». BTS Swim после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Дорогой, я решила. Хочу спортивную фигуру к лету.
2: Тогда тренируйся с чемпионами.
3: Ты сейчас серьезно?
2: Абсолютно. В бассейнах и фитнес-клубах «Атлантика» новые абонементы с программами тренировок и питания от чемпионов с мировым именем. Просто включаешь тренировку на телефоне и повторяешь.
1: А плавать научат?
2: Да, на выбор программа в бассейне или в тренажерном зале.
1: Мне нравится. Берем.
2: Уже оформил абонемент со скидкой 30% на сайте atlantica1.ru.
1: Тренируйся с чемпионами.
4: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
5: Застройщик ООО «СЗС-3». Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Дамы и господа, встречайте. Любимец публики Tenet T7. Sigma Auto представляет Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Когда факты громче любой рекламы. Только в мае в Sigma Auto. Специальное предложение на Tenet T7. Ждем вас на Большом проспекте Васильевского острова 98. Tenet Sigma Auto. Подробности 404-4400. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру. На 04.03.2026.
7: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-64-46.

0: Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
1: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
0: Не ведитесь, звучит как что-то странное. Муза — это человек, которого потом музыкант преследует.
1: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
0: Не указано.
1: Что там, ну, с Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
2: Здесь и сейчас.
5: Для ремонта деформационного шва закрыты для автомобилей съезды на внешнее кольцо с Московского шоссе и Витебского проспекта. Работы продлятся до 20 мая. В среднем 10 градусов тепла в вечернем Петербурге. Ночью будет плюс 6, завтра днем 11, с пятницы потеплеет до 15. Дождей в прогнозе на ближайшие дни нет.
6: Реклама. Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
7: Это не художественная галерея. Нельзя.
8: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
9: Застройщик УСС «Самолет Северо-Запад». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая.
11: Окей.
10: Подробности на ОКМАРКЕТ.ру.
12: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
13: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
14: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
15: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- L1. Супер цена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
1: Застройщик ООО «СЗС-3». Акция на квартиры до 20 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Love Radio. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.

0: Любителям кей-поп-культуры Boys Band Tomorrow Together Stick With You в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: На сайте loveradio.ru тем временем в специальной вкладке вы найдете плейлист, отдельный плейлист, посвященный кей-поп направлению, там же многие другие. Ну а вот в какой компании проведем финальные минуты этого часа. DJ Smash It Door, «Розовый туман», появится под занавес, Rihanna Russian Roll, это из 2008-го, а через мгновение и сразу после начнем новый час порции новостей.
2: Реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки TixFree – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С TixFree ваша собака в полной безопасности. Подробности на TixFree.rf.
3: TixFree – 90 дней без блох и клещей.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – символ ваших чувств. 16+.
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Технологии строятся. Фитнес развивается. Знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского. World Class. Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
12: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО

0: Санкт-Петербурге 7 часов вечера. Love
1: News. В Петербурге мошенники размещают фейковые QR-коды на самокатах. В северной столице выпустят лимитированный тираж карт. Подорожник, ты слушаешь Лав-радио, в студии Алина Фенина. Подробности далее. В Петербурге и Ленобласти мошенники стали размещать на прокатных самокатах и велосипедах поддельные QR-коды. Как сообщили в МВД, они ведут на фишинговые сайты, где пользователей просят ввести данные банковской карты для аренды. В итоге деньги попадают к злоумышленникам. Полиция рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить платежные данные на сторонних сайтах и проверять оригинальность QR-кода. Белые списки могут не работать в Петербурге во время майских отключений интернета. Об этом говорится в заявлении Комитета по информатизации связи северной столицы. Списки не работают автоматически, а при ограничениях Минцифры согласуют их запуск, пишет Фонтанка. В Петербурге 10 мая поступит в продажу лимитированный тираж карт «Подорожник». Новый дизайн будет посвящен 320-летию со дня схода первого корабля со стапеля Адмиралтейства, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту города. Всего выпустят 25 тысяч экземпляров. Россияне составили топ-10 книг с весенним настроением. В подборку вошли «Мастер и Маргарита», «Вино из одуванчиков», «Джейн Эйр», «Унесенные ветром» и другие. По мнению аналитиков, такую атмосферу создает сочетание грустных сюжетов с красотой эпохи и ощущением мимолетного счастья. Клинический психолог Ксения Солопанова объяснила, как справиться с возможным отсутствием интернета на майских праздниках. Об этом пишет Лента.ру. Специалист рекомендует создать себе офлайн-рутину на эти дни. Например, чтение книг, прогулки, занятия хобби или просто полноценный сон. Занятия, не связанные с интернетом, позволят избежать скуки и ощущения пустоты. Эксперт также советует использовать время для цифрового детокса. Это поможет восстановить внутренний баланс. Это новости Лав-радио, Алина Фенина.
2: И снова большой привет лично каждому, кто проводит это время традиционно на одной волне с нами. Скоро здесь будут Мадонна, Джастин Тимберлейк, Боб Синклер, Сони Фодера, на старте Алан Уокер, Broken Strings, у микрофона Максим Абдуллин, это Лав-радио.

0: Клава, Кока и Нилетто, Краш. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и в самой разнообразной компании встретим следующие 40 минут этого часа под занавес мод мурашками. За экватором этого часа Оффенбах, Miles Away. Rock 16, Pay to Exist. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Представители поколения Альфа, они говорят, что хотели бы изучать литературу с помощью мемов.
1: Знаешь, есть ощущение, что не сработает, потому что мемы, они не вечны. Может быть, в качестве факультатива.
0: Думаю, люди, которые вот на пятый год остаются, им такие, ладно, давай уже через мемы попробуем зайти.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
2: 6+. Здесь и сейчас.
5: Для ремонта деформационного шва закрыты для автомобилей съезды на Внешнее кольцо с Московского шоссе и Витебского проспекта. Работы продлятся до 20 мая. В среднем 10 градусов тепла в вечернем Петербурге, ночью будет плюс 6, завтра днем 11, с пятницы потеплеет до 15. Дождей в прогнозе на ближайшие дни нет.
2: Реклама. Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
6: Застройщик ООО «СЗСТ-3». Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Окей. Каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 249,99 за килограмм. С 7 по 13 мая.
8: Окей.
7: Подробности на ОКМАРКЕТ.ру.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Балтпицца. Оклен 105-781-185-61-78, Санкт-Петербург.
1: Технология лазерной коррекции зрения последнего поколения Клеар. В мае в клинике Меди лазерная коррекция зрения со скидкой до 25%. Диагностика бесплатна. Система клиник Меди. 3740. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.

0: Буквально саундтрек к этой весне. Сигал и Ланкидро Джексон и Riptide в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот какая музыка под текущий момент. Через мгновение Кеша Тик-Так из 2010-х. Под занавес этого часа, через несколько минут мод мурашками. И в новом часе начнем с порции танцевальных хитов в фирменном миксе Love Power от DJ Lighta.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
4: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
15: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
15: Ольга Зарубина.

0: Комбинация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

0: столичных 20.00. Лично каждому традиционный и колоссальный Лав-радио привет. Это Лав-радио. Здесь же начнем новый час с фирменного микса Love Power от DJ Light. У микрофона Максим Абдулин. Оставайтесь с нами. Хорошего вечера.
1: Лав-радио представляет
2: правильный ритм твоего сердца.
1: DJ Light в мешап-проекте.

Сильный микс Love Power от DJ Light. В эфире Love Radio с порцией танцевальных хитов. Проводим каждый вечер и стартуем в 20.00 по московскому времени. Ну а вот с кем встретим ближайшие минуты этого часа. Teddy Swims, Mr. Know It All, Billie Eilish, Birds of a Feather, Егор Крид, Arctic Asti, Karma. И не только они, и после небольшой паузы.

0: шоу «Красавцы Лав Радио».
1: Мы спрашиваем, что вас удивило особенно, когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что что? В голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
2: Да как это Алина пусто? Написал. Ничего подобного. Так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
1: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
2: Дергаем ногами.
1: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».

0: просто музыка, и частенько бывает так, что это ровно все, что нужно. Bless Afters. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами проведем финальные минуты этого часа, прежде чем открыть новые 60 минут Maroon 5, Bless Love, Маркулы, Тоси Чайкина, Стрелы, Тэм Импала, Дженни Дракула. В этой компании встретим финал этого часа. Оставайтесь с нами. Больше саундтреков любви впереди.
2: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
4: Я люблю тебя.
2: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
5: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.

столичных 9 вечера. Loud Luxury, DJ Smash, Kaigo, Ava Max, The Limba и другие артисты скрасят первые 20 минут этого часа. На старте Леони и Калум Скотт, Stay. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Хочу, Сибул, в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с какой музыкой проведем остаток этого часа в ближайшие 40. Kungs, Fabulous London, Galaxy. Yearbooks, Graceland. Five's the Family, Antidote. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви. Everybody get up.

0: Радио. Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде зато подъезжать. Будет парковка для вагонов доступная.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.

Серебро, между нами любовь. Это то немногое и главное, о чем, без сомнения, нужно помнить любящим друг друга людям. И вот здесь, кстати, отличный момент напомнить, что в эфире телеканала Муз-ТВ по четвергам продолжается Лав-Радио-чат с подборкой твоих любимых клипов, в котором зрители обмениваются признаниями в любви в прямом эфире. Ну а здесь по средам мы озвучиваем некоторые из этих посланий. Начнем с сообщения от Оксаны Крамских. «Люблю тебя очень, Виталик. Спасибо, что ты есть. Ты лучший муж и папа». Елиска пишет напрямую: «Влад, я хочу, чтобы ты позвал меня замуж. Я тебя очень люблю». Сухо Вадим пишет: «Люблю свою жену Танечку». И завершим мы сегодня сообщением от Ивана Дианова из Оренбурга. Сообщение такое: «Хочу найти свою вторую половинку». В поисках, конечно, пожелаем удачи. И оставайтесь с нами, друзья. Участвуйте в интерактивном Лав-Радио-чате в эфире телеканала Муз-ТВ. Отправляй признание в любви своей лучшей половинке или предложение знакомства. Ну а чтобы сделать это, сканируй QR-код на экране телевизора по четвергам в 16.00 или приходи по специальной ссылке в телеграм-канале Лав-Радио, нижнее подчеркивание, Official 16+. Лав-Радио.

22 часа в столице. Все следующее время проведем с большим разнообразием 100% хитов. И вот кто будет в ближайшие 20, Филатов, Икарос и Бурита, Rehab, Джонни, The Chainsmokers, на старте BTS, Swim. Ты слушаешь Love Radio. Оставайся с нами.

0: Вот, Фикарас, Бурито, возьми мое сердце. В эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И прямо сейчас забежим в ближайшее будущее, узнаем, с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа. Под занавес дискотека «Авария» в Унамур, «Кукла». Рэй Долтон, «All We Got». Ариана Гранде, «We Can Be Friends». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: У нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто-то хочет, попросите меня прощения.
1: Так.
0: Карта привязана к номеру телефона. Просто прощу за 1000. Прощу от души. За 3000, я так полагаю.
1: Прайс по прощению?
0: Да.
1: Я думаю, если там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
0: Ну, если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз сыграл,
1: самый,
0: возможно, это
1: самый,
0: этот Константин нам пишет, да.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».

0: Коллекция золотых хитов No Doubt, Don't Speak. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и далее переключимся вот на какие хиты, с которыми проведем ближайшие минуты. Это участвует дискотека «Авария», «Вон Амур», «Кукла», «Под занавес», «Ваната Кинелли», «Back to me», «Topic Fireball», «D-Mail», «Body». Здесь через мгновение, ну и больше саундтреков твоей любви в новом часе. Здесь в эфире Love Radio.
1: Love Radio.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Саймонов Радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: дома. Меньше минуты. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефисбанк.

Москве час ночи. Лав-радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
2: Номер 5.
3: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мой.
2: Номер 4.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047

долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня.